0: Бой. О чему же и что писать и объявить?
1: Eto nas i u drugom krugu internet portala. Dobro jutro, dobrodošli. 8.27, nadam se da ste tu, da niste nigdje pobjegli. E sad, u ovom krugu novce ne nosimo.